0: вы могли бы перевести название группы на русский язык?
1: Pussy Riot, the punk band. I don't know what you call them in Russian, sir. Maybe you could tell me.
0: Но можете перевести само слово на русский язык или нет? Или вам неудобно это сделать по этическим соображениям? Думаю, что это неудобно сделать по этическим соображениям. Даже в английском языке это звучит неприлично.
2: Прошмандовка.

0: мечеть. Плакал и молился.
1: Я как участница Патера считаю, что женщины должны проводить служение в храмах. И амвон – это место для женщины, потому что это не греховное создание.
2: Сейчас трое из пяти участниц группы сидят в СИЗО номер 6. Задержанная...

0: интервью у Толоконниковой в самом начале. У нее в глазах такие искры были. Вот когда в художественных фильмах показывают, изображают нечистую силу, вот, знаете, такие искры были.
1: Баночка такая, да?
0: Я даже во время интервью сказал, вы знаете, у вас что с глазами? Мне аж похолодело.